что мы можем спокойно отнестись к тому, что происходит, потому что это не касается нас непосредственно, не пронизывает наше сердце, как кинжал. И нам следует задуматься над тем, как я отношусь к ужасу в жизни. Могу ли я сказать от всей души: «Милостиво безмерно, человеколюбие твое неизреченно перед лицом того, что происходит». Есть люди, которые это могут сказать, потому что они сами прошли через ужас и вместе со Христом устояли. А мы можем только верой укрепить себя, соединиться с ними, помня, что с ними было и как они отнеслись. Есть в Новом Завете, в книге Откровения, одно место, где после ужасов конца мира мученики, страдальцы становятся перед Богом и как бы оправдывают его за свою собственную трагедию. Ты прав был, Господь, во всех путях твоих. Но может ли каждый из нас это сказать? Мне эту молитву приходится читать за каждой литургией. Я ее читаю тоже и дома, и заставляю себя продумывать ее, прочувствовать и стоять как бы на страшном суде перед этими словами, поскольку я до конца, может быть, не могу их произнести. Есть минуты, когда колеблется, я хотел сказать, вера, нет, не вера, душа, все нутро колеблется. И тогда вера должна стать не уверенностью, а доверием. Уверенностью может она быть тогда, когда ты можешь сказать: «Да, я понимаю, ты прав». А в моменты, когда вдруг заколеблется душа, когда перед ужасом, даже мелким ужасом моей собственной жизни – или ужасом земной жизни, стоишь в недоумении и говоришь: «Господи, как ты можешь это все претерпеть, вынести? Как ты можешь не вступить в бой?» Тогда можешь сказать: «Господи, я не понимаю, но я, постольку я Тебя знаю, я могу с доверием к Тебе отнестись. Если Ты так поступаешь, я могу поверить, что да, это ужасно, но что есть какая-то причина, есть какое-то основание, есть какое-то объяснение тому, что происходит. Но это не всегда легко. Бывают моменты такой трагедии в жизни людей, когда сказать: «Твоя милость безмерна, твое человеколюбие неизреченно», человек может сказать только

0: из, я хотел сказать, безумного доверия к Богу. С доверия к Богу, превосходящее всю логику, все его собственное понимание. Сказать это только потому, что, Господи, поскольку я Тебя знаю, я могу Тебе довериться даже в этом ужасе. Это крайнее положение. Но когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святым сказать от себя. Есть вещи, которые мы можем сказать усилием веры, как я только что говорил, доверия. Есть вещи, которые, о которых мы можем сказать: Господи, я этого не знаю, не пережил, я даже не могу понять, как это может быть. Я этого от себя сказать не могу. Но я это повторюсь не только тебе, но себе, так, чтобы это вкоренилось в меня. И что как семя, которое брошенное в землю, эти слова постепенно взросли, превратились в росток и выросли, может быть, целое дерево. А есть такие места, которые я не могу сказать, которые я должен оставить в Твоей руке. Как, Господи, от себя, даже повторяя слова святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать. Я не дорос. Прости. Пример тот, что я вам только что приводил о молитве Господней. И когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы, честно: это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С этими словами я могу согласиться, потому что они превосходят мое понимание, мое разумение, но я доверяю и тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. Этого, Господи, я сказать от себя не могу. Я это прочту для того, чтобы это запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или поздно я пойму. Сейчас не могу. И вот если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда, когда мы становимся на молитву, а когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать вот над первой молитвой, над второй, над третьей молитвой, то постепенно мы поймем себя. Мы поймем хотя бы зачаточно опыт того святого, который запечатлел свой опыт в этих словах. И мы поймем, может быть, тоже нечто о Боге, о чем мы не подозревали раньше.
1: Есть очень короткая молитва в конце вечернего правила, на которую мы всегда обращаем очень мало внимания. «Упование мое, Отец! Прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Она такая короткая и такая, как будто простая и ясная. А если задуматься, то она целое вероисповедание. Упование мое, Отец. Упование – это не то, что я на Него надеюсь для того, чтобы мне было хорошо, а это Тот, к Которому я всей душой, всей жизнью стремлюсь. И этот Отец есть Бог. Бог таинственный, Бог непостижимый, Бог, которому даже имени нельзя дать, потому что всякое имя ограничивает. Мы его называем Отцом, потому что Он нас так любит, как только Отец может любить. И Он источник нашей жизни. Когда мы говорим о Боге Отце, мы говорим о том, который есть предельная тайна, глубина безмолвия, свет такой яркий, что святой Григорий Ниский мог сказать, что он ослепляет, если на него посмотреть, и можно говорить о божественной тьме. Вот Отец, непостижимый Бог, жизнь, полнота божества, к которой мы устремлены, но к которому мы прямо, непосредственно вернуться не можем после падения. Да и до падения Он оставался для нас непостижимым. И вот, открылся Он нам во Христе. Слово – это не то, что мы называем слова. Слово – это полное, совершенное выражение мысли. Но слово, которое мы произносим, никогда мысль или существо дела до конца выразить не может. Но слово, когда оно воплощается, когда оно делается живым существом, который нам доступен, с которым мы можем общаться, которым мы можем видеть, слышать, которым мы можем обращаться словом, это слово является полным, совершенным выражением бездонного безмолвия и тайны Божией. Он открывает нам все то, что в этой тайне, в той мере, в которой нам это доступно. Но видеть Христа оказалось недостаточным для тысячи людей. Его окружали толпы, но немногие становились его учениками. Слышать Христа не всегда было достаточно, потому что недоумевали люди, что же Он хочет сказать. Он говорит притчами, Он говорит непонятным для нас языком и образами. И вот тут оказалось, что это откровение Божие в плоти нас ставит перед лицом Божиим и требует от нас открытость для того, чтобы еще что-то случилось. А случилось это то, что в день Святой Пятидесятницы, в день Святой Троицы, Дух Святой сошел на учеников. И Дух Святой пронизал их своим присутствием. Если говорить образно, то можно сказать, что об Отце можно говорить как о солнце, о Христе как о свете. Но они оба остаются как бы вне нас, а о Духе Святом как о пронизывающем нас тепле и огне. И вот Дух Святой, пронизывая нас, потому что мы ученики Христа, потому что мы хотим быть Его учениками, Дух Святой нас приобщает к тому, чему никакое внешнее откровение нас не может приобщить. И когда ученики Христовы вышли на проповедь, они выходили преисполненные огнем Святого Духа. Когда люди их встречали, они на них смотрели, они слушали, но они не только слова слышали, они не только лица видели, они через них проникали в какую-то тайну. Есть английский писатель, такой Льюис, который говорит, какая же разница между верующим и неверующим человеком? И он говорит, верующий человек подобен статуе, которая ожила. Статуя может быть более прекрасна, чем человек, но она камень, и она не жива. Человек может быть несовершенен, но он жив, и он может передавать жизнь. И вот в этом смысле первое поколение учеников Христовых шли в мир, и через них люди видели, ощущали, познавали их встречу со Христом и самого Христа. И благодатью Святого Духа они сами приобщались к этой тайне, к этому чуду приобщенности к Духу Святому, через Него к Спасителю Христу и через Него к Богу и Отцу, который делался тогда действительно Отцом. Потому что помните, как сказал Христос, когда Его спросили, как нам молиться? Он сказал, молитесь так, Отче наш. Но когда Он сказал «наш», Он не думал о том, что толпа будет так говорить, и люди смотреть друг на друга. Он говорил о том, что вы будете говорить с Отцом, который и мой Отец, и ваш Отец. Вот что замечательно, что дивно. И поэтому ученики первого поколения шли, и в них люди видели новую жизнь, видели, что Бог сошел на землю, видели, что они преображены. И вот в этом заключалась миссия. Они тогда не говорили о богословии. Они говорили о том, что мы встретили живого Бога. И когда люди слышали их и видели их лица, как они сияли вечностью, светом Святого Духа, они могли поверить.
2: Братья и сестры, вы слушали запись беседы митрополита Сурожского Антония.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Валерия Сосковца.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В субботу, накануне праздника Святой Троицы, празднуется у нас Вселенская Родительская Троицкая Суббота. Поминальная. Почему она родительская, понятно. Потому что у кого родители перешли вечную жизнь, представились, то в первую очередь о упокоении молятся их, своих почивших родителей и других сродников. Но не только. Именно в эту субботу Церковь совершает поминовение, сугубое поминовение о всех усопших православных христианах. От самого начала, вот со времени Христа и до сегодняшнего дня. Почему совершается вот накануне Троицы? Дело в том, что Троица – это праздник, день рождения Церкви. То есть в день, в который Церковь возникла. Сошел на апостолов Дух Святой, и вот момент, с которого существует Святая, Вселенская, Апостольская, Церковь Соборная, повсюду существующая. И в эту Церковь ходят как ныне живущие на земле, так и перешедшие вечную жизнь. Некоторые из них во святых у Господа, в райской жизни, другие по грехам своим не достигли этого, находятся в преисподней, но и они составляют часть Церкви, и о них Церковь имеет особое попечение. И вот в эту субботу родительскую, троицкую, Церковь сугубо молится о людях, которые умерли без христианского приготовления. Потому что к смерти ведь нужно готовиться, нужно покаяться, причаститься. С молитвой человек переходит в вечную жизнь, читается канон на исход души. Когда умер человек, тут же читается снова опять последование по исходе души из тела. А для тех, кто умер смертью внезапной, или по-славянски напрасной смертью, для них вот Церковь особое поминовение в этот день. Кого по дороге съели дикие звери или утонул в море, то есть те, которые не удостоились христианского погребения. В наше время, в последнее, скажем, столетие, большинство людей умерли не христианским образом. И они все очень нуждаются в этом поминовении. Как оно совершается вот в данную субботу родительскую? Во-первых, всегда накануне, в пятницу вечером, то есть перед субботой, на вечернем богослужении совершается троекратное прошение молебное о усопших. Дважды на 17-й кафизме, которая читается вот перед каноном. А потом на самом каноне по 6-й песне тоже молятся об усопших. Поэтому, кто хочет помолиться сугубо, так сказать, вдвойне, то он приходит и на вечернее богослужение в пятницу, чтобы вечером на этой особой службе, которая не повторяется больше ни разу в году, вот совершить молебное пение о наших усопших. Также совершается на божественной литургии, то есть проскомидии, на прошении Ектеньи на литургии снова мы молимся об усопших. И обычно во всех храмах после литургии заупокойной еще совершается заупокойная панихида. Или можно просто сказать панихида. Действительно, вот этот день для наших усопших – это особый праздник. Особое соединение их с Церковью, потому что каждый, кто упоминается вот на таком богослужении, на литургийном, на проскомидии внимательно его частица, с молитвой «Помяни, Господи, усопшего раба твоего такого, помяни усопшую рабу такую-то». А в конце все эти частицы высыпаются в чашу с кровью Христовой и с молитвою «Отмой, Господи, грехи, поминавшись здесь ныне, честною Твоей кровью, молитвами святых Твоих. Для тех, кто действительно желает все возможное вот, сделать для усопших, старается и сам в этот день приобщиться святых Христовых тайн, то есть исповедоваться и причаститься, потому что он сам через причастие соединяется с Христом, об усопших подает прошение записки, они через поминовение и через вот такое завершение литургии соединяются со Христом. И вот мы пребываем в таком церковном единстве. Есть еще два вопроса, которые касаются Троицкой субботы. Во-первых, какого она числа бывает? В каждый год бывает по-разному. Все дело в том, что Пасха, как вы знаете, у нас ежегодно совершается в разное время. Ровно через 7 недель после Пасхи бывает праздник Троицы. То есть Троица, соответственно, тоже вместе с Пасхой движется ранняя Троица, поздняя. А за день перед Троицей, в субботу, всегда Троицкая суббота. Поэтому и нет специального дня. Сама суббота вообще христианами избрана для молитвы о покаянии, потому что сама по себе суббота – это день покоя. Даже вот шаббат в переводе с иврита – это покой. Когда же молиться о упокоении, как не в особый день покоя? И последнее. Часто спрашивают, а вот можно ли молиться на Троицкую субботу родительскую о самоубийцах? Потому что как-то откуда-то пошел такой слух, что вот якобы это возможно. Нет. О самоубийцах церковь не совершает вообще поминовения ни на каком богослужении. Ни на каком богослужении, никогда в году. Действительно, на Троицкую субботу молятся много о ком, кто вот закончил жизнь нехристианским образом, как я это перед тем сказал. Но, однако же, не о самоубийцах. О самоубийцах у нас бывает поминовение, церковное поминовение, в том случае, если самоубийца был на учете у психиатра, то есть был психически больной человек, на славянском языке и на русском современном, невменяемый. То есть ему это не вменяется в грех. Вот при наличии такого свидетельства, что человек действительно состоял на учете в психдиспансере, обычно обращаются в епархиальное управление, и епархиальный архиерей дает письменное разрешение на отпевание такого невменяемого психически больного человека, который покончил самоубийством. Ну, что с него спросить? И если такое отпевание было совершено, то, соответственно, потом такой человек, самоубийца, поминается одинаково, как все прочие христиане. Уже нет для него каких-то дней поминовения специальных. Отпели, значит, поминается всегда наравне с другим. А что делается человек, вот все-таки покончил самоубийством и хочет с ним помолиться, а вот церковного поминовения о нем нет? Для таких есть случаев молитва о самоубийцах преподобного Льва Оптинского. Вот она небольшая, всего 4 строки, в котором он просит преподобный Лев о том, чтобы вот, Господи, помяни и не вмени мне этот грех, вот в мою молитву в грех не вмени мне. Всех приглашаю на Троицкую родительскую субботу, потому что когда же нам еще сугубо помолиться о наших сродниках? Они очень нуждаются в молитве. По-хорошему и на вечерне перед тем, и на литургии. И если есть такая возможность, было бы очень хорошо съездить и на кладбище, помолиться в этот день. В чем нам, Господи, всем и помоги. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Валерия Сосковца.

Святыми упокой, Христе, души раб Твоих. Иди же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Во блаженном успении вечный покой, подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, и сотворим вечную память.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, далее жития святаго мученика Солохона, преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, праведного Ионы Одесского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Передача из цикла «День в истории России». Слово о Троицкой родительской субботе. Затем душеполезное чтение из книги иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». И передача Владимира Алексеевича Михайлова из школы «Трезвение» на тему «Вопросу о здоровье, болезнях и смерти». Детская передача продолжит нашу программу, а завершит ее беседа протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова на тему «О смерти».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Он пришел для того, чтобы мы не только телом были живы, но и душа. Жива будет душа моя и восхвалится. Да душа бывает часто у человека мертвая,

0: болящей любови болящего Павла, Константина, тяжелоболящей Анны, тяжелоболящей Иулии, болящей Елены, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжелоболящей Натальи, болящей Марии со сродниками, болящей Натальи, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, Елены с чадами, Виктора с чадами, Виктора, Антония, Владимира, болящей Людмилы, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Натальи, болящего Александра, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу из архива радио протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова.
1: Отец Алексей, сегодня у нас сложная и, можно сказать, даже философская в каком-то отношении тема, но имеющая непосредственное отношение к жизни каждого из нас. Смерть и погребение. Ими заканчивается рано или поздно жизнь каждого человека. И потому во всех религиях отношение к смерти является одной из основных центральных проблем, как вы прекрасно знаете. Завершая жизнь человека, смерть подводит ее итог, выявляет смысл и значение жизни, и одновременно она начало новой, вечной жизни. Однако в современном жизни размышления о смерти являются нежелательными и как бы неугодными, хотя в Священном Писании говорится: «Помни своя последняя и вовек не согрешиши». То есть память о своем смертном часе помогает человеку вести праведную жизнь, ограждает его от многих прегрешений. И думаю, каждому православному христианину надо постоянно жить с этой мыслью и помнить о том, как учит православная церковь об этом конечном, важнейшем событии нашей земной жизни.
2: Да, действительно, смерть – это экзамен и итог всей земной жизни человека. И насколько человек готовится к смерти, настолько и встречает ее подготовленным и зрелым духовно существом, способным совершить этот переход от временной жизни к вечной. Если цель христианской жизни, как учат святые отцы, есть стяжание благодати Святаго Духа, то, соответственно, и по мере стяжания благодати открывается этот не тварный, не вечерний свет вечной жизни, к которой стремится душа. В конце концов, православный аскетизм – это мысль о том, что нужно все время бороться с плотскими страстями, ущемлять плоть свою, умерщвлять. Разве

0: Это не подготовка к смерти. Ведь чем меньше в жизни человека занимают плотские страсти, плотские желания, тем свободнее его душа, тем легче она, тем окрыленней. И подвижники, которые всю жизнь посвящали тому, чтобы освободиться от греховных уз плоти, естественно, встречали свою смерть радостно, преисполненные тем предвкушением блаженства вечного, к которому и стремились всю жизнь. Апостол Павел говорит об этом, что «хощу разрешитеся», то есть разрешиться от земной жизни временной, «и со Христом быти». В этих словах слышится и великая радость, и великий оптимизм, который высказывал святой апостол Языков. Вот преподобный Серафим Саровский отошел в своей келье, колено преклоненный, перед аналоем, на которой, как известно, была икона Божьей Матери, крестообразно сложив руки на груди, и кончина его говорит сама за себя, что он отошел к Богу в глубоком молитвенном настроении. Так истинный христианин встретил свою смерть. Вспомним мученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, который был поставлен на арену цирка, ибо был осужден на растерзание дикими зверями за исповедание веры Христовой. И он обратился к любопытной толпе, которая ожидала этого кровавого зрелища. «Римские мужи, взирающие на настоящий мой подвиг, вы знаете, что не за какие-нибудь беззакония осужден я на смерть, но ради одного моего Бога, любовью к которому я объят и которому я сильно стремлюсь, я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для него чистым хлебом». И в самом деле, все святоотеческое учение говорит нам о той радости, которая ждет души праведников после смерти, что жизнь – это только предчувствие этой радости, а сама смерть – вступление в объятия этой великой благодатной радости. Вот что пишет Симеон Новый Богослов. «Благодатные дары богообщения, получаемые душой здесь, служат залогом небесных благ. Уже в настоящей жизни такой человек переживает блаженство и веселье, подобное вечной радости в ожидаемом веке, потому что, будучи еще во плоти, имели уже в себе оное ощущение сладости и силы». Вот каждый вечер, когда православный христианин читает свое вечернее правило, и где в молитвах он повторяет: «Неужели одр сей, то есть ложа, на которое я возлягу для отдохновения в ночное время, гроб мне будет?» Вот это живое переживание смертного часа, которое перед каждым стоит неотступно, и час этот неведом и близок, это и есть то единственно важное для духовной жизни переживание, которое православный человек должен себе постоянно возгревать. Вот именно этим переживанием, глубиной его, серьезностью и мерится вся его готовность к вечности, и мерится его вообще духовность, потому что воистину бывают минуты, когда особенно человек глубоко проникается этой мыслью о своей бренности, своей временности здесь. И тогда что открывается перед ним? Воистину переоценка всего того, чем он жил до этого момента откровения. Он видит, что много было суетного в его делах и помыслах, много ненужного, много и нечистого, И, конечно, такое глубокое переживание завершается глубоким покаянным вздохом.
1: Значит, вот встреча со смертью, которую так боятся многие люди, это важнейшее и, очень нужное для религиозно-духовной жизни событие у человека.
0: Да, по сути дела, это действительно итог человеческой духовности, человеческой веры, убеждений его, если говорить шире. Что человек собрал себе в этой земной жизни? Вот, например, известно, как была темна и беспросветна смерть Толстого. Он был в полном отчаянии, когда уже предчувствовал свою кончину. Ну, во-первых, нужно сказать, чем эта кончина...
1: Многие ее знают, наверное, по кинофильму Герасимова, как он умирает на станции Остапова.
0: Да, вот это сама станция Остапова. Разве это не показатель сметенности его души? Бросить родной дом, оставить семью... в какой-то смуте, в каком-то скандале покинуть дом, тайно бежать. И, наконец, вот в Остапово, уже на смертном одре, какие последние слова были великого моралиста? «Что мне делать? Не понимаю, что мне делать?» — восклицал он по свидетельствам его учеников и доктора, который был у постели умирающего Толстого. «А мужики-то, мужики, как умирают?» – говорил он. Действительно, эта мысль о том, что простые люди умели умирать и радостно, спокойно, величаво отходили от земной жизни, она не оставляла писателя. Во многих произведениях он возвращается к этой мысли. Но сам-то он не сподобился такой благодати.
1: Хотя ждали его из Оптиной пустыни, я помню, иеромонахи, чтобы он по-христиански завершил свою жизнь.
0: Да, ведь есть такое предположение, что он как раз ехал-то в Оптину пустыню.
1: Но он там и был, он оттуда и возвращался.
0: Или к своей сестре.
1: Да, Шамардино,
0: да.
1: Не решившись, так и не решившись поговорить ни со старцами, ни остаться в пустыне.
0: Вот,
1: и на обратном пути
0: вот
1: его постиг.
0: Красноречивый пример. Что посеял, то и пожал. Что стяжал в своей жизни, а именно вольномыслие, критику евангельских текстов, отрицание чудес, таинств церковных. Да, по сути дела, если перечитать все толстовские писания, они были настолько разрушительны для всех устоев русской жизни, что после Толстого мог прийти, пожалуй, только Ленин уже. Так он много сделал. И вот его конец. В огромном возбуждении, пишут свидетели, в последние минуты своей жизни он сел на кровать и вскричал: «Вот и конец, и ничего». Вот это ничего.
1: Страшные слова.
0: Страшные слова. Это пустота, которая открывалась перед ним. Это, конечно, великая нравственная мука, великое смятение, которое не только тогдашнюю безверную интеллигенцию охватывало, но и большинство безрелигиозных людей в наше время. Они представляют собой как бы должниками вечными, все время оттягивающими плату по векселям, и, наконец, прижатые взаимодавцем. И, конечно, состояние духовное такого человека, который из жизни своей земной изгонял мысль о смерти, никогда не задумывался о ней, не посвящал хотя бы нескольких минут для глубокого осознания этого таинства смерти, такой человек действительно оказывается каким-то должником, мошенником, который бегал все время от своих долгов и, наконец, вот вынужден, пришел к тому, что называется ликвидацией. Вспомним, как говорил преподобный Никон Радонежский на смертном одре: «Изыди, душа моя, туда, где тебе уготовано прибысть. Гряди с радостью, Христос призывает тебя». Вот каждый может, услышав эти дивные слова, действительно проверить себя сейчас, как он встретит свой смертный час. Вот приди сей тяжкий час в ближайшее время. Или вот смерть Хомякова, глубоко верующего православного человека.
1: Знаменитого богослова.
0: Да, Алексея.
1: 19 века.
0: Алексея Степановича, да?
1: Именно.
0: Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Хомяков умирал от холеры. Тот ответил, да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо, странная вещь. Сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу. По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления и страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я, говорит Муромцев, предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря, очень, очень рад. Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексей Степанович лучше, о чем он Алексею Степановичу лучше, о чем он собирался сообщить жене. «Пожелаю добрую весточку, слава Богу, вам лучше. Будьте вы ответственны за эту добрую весточку. Я не беру на себя ответственности», — сказал Хомяков Муромцеву, почти шутя. «Право, хорошо, посмотрите, как вы согрелись и глаза просветлели», — заметил Муромцев. «А завтра как будут светлы», — отвечал Хомяков. Это были его последние слова, говорит Муромцев. Он яснее нашего видел, что все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Алексей Степанович Хомяков хорошо умирал.
1: Действительно, резкий контраст между Толстым и Хомяковым. Но встреча со смертью, она действительно всегда подводит итог жизни человека. И поэтому, почему у нас такое пристальное внимание к этому опыту, отец Алексей?
0: Да, этот опыт бесценный для духовной жизни. Не случайно, ведь в монашеской жизни, в патериках, которые описывают последние дни старцев, настоятелей славных монастырей древности, это было самым главным, самым духовным, самым благодатным, можно даже сказать, праздничным событием. Вот, например, как умирал Иосаф Каменский, вологодский чудотворец. После иноческого правила ему было, кстати, ему был возвещен день его кончины. После иноческого обычного правила в этот день он возлег на одр и молился о братьях и о своем исхождении, немало не печались, а более радуясь в надежде на будущее блаженство, и с молитвою на устах тихо скончался, лицо его было светло, как будто он не умер, а уснул. Конечно, вот, пожалуй, этот исход, эта кончина, это лучший урок для братьев, для его духовных учеников. Такой опыт, живое свидетельство того, что есть праведная жизнь и праведная кончина. Да и вообще всякая встреча со смертью, похороны, к сожалению, от которых родители стараются почему-то современно изолировать своих детей, это, конечно, дело, это религиозный акт, который приближает к Богу.
1: То мы знаем поговорку даже, как живет человек, так и умирает.
0: Именно так, и он открывается в своей смерти до конца. Вот что свидетельствует Бунин в произведении «Жизнь Арсеньева» о смерти своей малолетней сестры. «Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, и что со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей. и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тлению, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади, к выносу ее из дома. И моя устрашенная, как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением, к Богу. Вскоре все мои мысли и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к ней, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной всем миром. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил в еще один дивный для меня мир, стал жадно без конца читать копеечные жития святых мучеников, которые стали привозить мне из города сапожник Павел из Выселок. Всю зиму он проводил за этим занятием. Мои полубезумные, восторженные, горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли обитала, замаливая свой блуд в миру Марии Египетской, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своей сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурение, самоистязание. Видите, от страха к смерти этот отрок взошел к желанию смерти.
1: Ты на примерах святых мучеников и праведников.
0: В силу опыта своего встречи со смертью. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывая себя из веревочных обрывков, нечто вроде волосницы, пил только воду, ел только черный хлеб. Вот действительно свидетельство художественное того, как обогащает жизнь души встреча со смертью. Однако в окружающей жизни мы видим, что мир все дальше отходит от Христа, погружается в апостасию. И вот, Виктор Васильевич, какие вы можете назвать отклонения от православного понимания смерти, от именно истинного и спасающего?
1: Увы, конечно, ответ здесь может быть очень печальным, потому что отношение к смерти – это величайшей тайне и закону человеческого бытия настолько было всегда окрашено религиозно и предопределено, что нет ни одного народа, ни одной культуры даже, где это свойство не проявлялось бы в той или иной форме. А после победы христианства над язычеством, христианское отношение к смерти, вот то радостное, о котором вы только что говорили, как начало вечной жизни, а к похоронам, как священному обряду, олицетворяющему это начало и примиряющему с утратой оставшихся в живых, в христианских странах веками было незыблемым во всех слоях общества. Однако, начиная с XIX века, с началом секуляризации, то есть богоотступничества, это освященное веками отношение стало меняться. Причем процесс так ускорился в нашем столетии, что можно говорить о новом, уже полухристианском отношении к смерти. И оно присутствует не только в России, где 70 лет у нас насаждался атеизм, но и в странах Запада, где христианская церковь вроде бы имела всю возможность утверждать и поддерживать традиционное представление о последнем часе человека и его загробной участи. Уже два века материалистическая идеология, распространившая по всему миру благодаря мечте о создании земного рая, твердит, что никакой потусторонней жизни нет, как нет и души, и со смертью полностью прекращается единственное земное существование человека. И он обращается в смердящий труп, от коего, ну, надо поскорее избавиться, зарыв землю или лучше обратив в пепел. И не надо никаких религиозных обрядов, никаких поминовений, молитв, они бесполезны, ибо их некому слышать. За гробом же есть только пустота небытия. Человек продолжает, утверждают материалисты, жить только в своем потомстве, трудах и достижениях, оставленных после себя, и в благодарной памяти этого потомства, если он таковой, естественно, оставил. А лучше побыстрее забыть об умершем, не скорбеть о нем, наслаждаться жизнью, творить и трудиться на благо общества или личного, как сейчас у нас, счастья. И потому что жизнь всего одна, от нее надо взять как можно больше удовольствий. А раз нет ни Бога, ни загробной жизни, то не имеет никакого значения, как нравственно или безнравственно ты берешь эти удовольствия. Ни возмездия, ни справедливого наказания не ждут тебя с окончанием земной жизни. И вот такое отношение материалистов к смерти определяет его отношение к жизни. Отношение совершенно эгоистичное и гедонистическое, то есть стремление к наслаждению. Живи одним днем, живи в свое удовольствие и не думай о последнем часе. Примеры подобной жизни мы, конечно, видим сейчас на каждом шагу, в том числе и в ближайшем нашем окружении. Эти люди стремятся забыть и изгнать смерть из своего сознания и обыденной жизни. Они ее просто боятся, и поэтому стремятся от нее оттолкнуться полностью. Но вот наряду с таким описанным материалистическим взглядом на смерть, как я сказал, очень распространенным, абсолютно враждебно оно христианскому взгляду, начиная с 20 века в христианских странах начал распространяться, как многие наши слушатели, наверное, знают, и другой взгляд, который, к сожалению, ныне разделяют многие миллионы, включая в том числе и верующих христиан. Это признание реинкарнации, то есть перевоплощения, переселения души умершего человека в другого человека, животное или даже растение. Сейчас много лекций посвящено этому, и в средствах массовой информации об этом постоянно твердят.
0: Причем писатели даже это уже освоили как для своей художественной работы.
1: Да, это модная тема.
0: Жизнь, будущая жизнь.
1: Да, вся фантастика ведь сейчас во многом построена на этой именно теме. Причем, согласно этим представлениям, новое воплощение зависит от характера прежней жизни. Чем она была добродетельнее и безгрешнее, тем более высокое существо переселяется после смерти душа умершего. Эта теория пришла к нам из восточной религии, в основном из буддизма. На первый взгляд, казалось бы, она и возвышена духовно. Вот говорят же нам, во-первых, жизнь после смерти продолжается, естественно, всех это радует, а не заканчивается небытием, она бесконечна и конкретна. Во-вторых, признается душа, то есть невидимое, нематериальное начало в человеке. А в-третьих, жизнь человека подчиняется как бы нравственному даже закону, от которого зависит его будущее, состояние. Казалось бы, такой подход к смерти и загробной жизни намного предпочтительный, вот только что описано, чисто материалистического взгляда, и не может вызывать резкого неприятия со стороны христианина. Его сторонники даже подчеркивают положительные моменты реинкарнации по сравнению с христианским учением о загробной участи человеческой души. Очень часто это в дискуссиях, которые мне приходилось участвовать, присутствуют эти мысли. По мнению их, реинкарнация дает душе даже больше свободы покаяния, для покаяния, исправления и совершенствования, ибо душа не тотчас после смерти попадает в рай и в ад, или в ад, как считаем мы христиане, а путем многочисленных, более совершенных перевоплощений может как бы отмыть свои грехи, обеспечить себе блаженство, хотя оно, согласно теории реинкарнации, заключается не в соединении с Богом, как у нас, у христиан, в раю, а в пребывании в нирване, то есть в пустоте покоя без Бога.
0: И отмывание это имеет характер бессознательный.
1: Да.
0: Люди же не помнят.
1: Естественно, автоматически. То есть воля человека здесь ни при чем. Вот на этот положительный аргумент можно, конечно, ответить. А не изнеможет ли человеческая душа в бесконечном кошмаре этих перевоплощений? Они же могут длиться веками. от многократных переживаний агонии мук смерти, от которых как бы должно избавить эта теория. Согласно этой теории, можно избавиться. Смерть нельзя победить саму по себе, если хочешь от нее избавиться. Меньше выходит, живи. Попробуй прожить жизнь так, чтобы у тебя не было больше других жизней, то есть перевоплощений. А для этого такой человек не должен причинять страданий жизни другим. Поэтому вывод делается: здоровый брак, деторождение. И только полный аскетизм, презрение к жизни есть прямой путь к спасению. Но тут скажут: а монахи как же у нас? Но ведь дело в том, что монахи-то здесь ради Господа этим, естественно, жертвуют своей жизнью, это сознательный.
0: И потом могущий вместить, да вместить.
1: Могущий вместить всем по благодати Божией. А здесь только усилием человеческой воли делается подобный подвиг.
0: Ну, это манихейская ересь, презрение вообще к телесной плотской жизни.
1: Да, и презрение к тому миру, который создал Господь для жизни нас здесь. Но, как пишет автор современный диакон Андрей Кураев, лучше ощущать себя ответственным хозяином своей судьбы и верить при этом в Бога с человеческим лицом, во Христа, чем жить сознанием, что человек должен в бесконечных перевоплощениях в будущем изживать последствия своих перевоплощений в прошлом. Для христианина не нужна эта дурная бесконечность, переселение душ, ибо он верит в Христово обетование: «Верующий в меня не умрет вовек». И весь огромнейший христианский опыт показывает, что есть посмертный суд Божий, есть рай и ад, и нет странствования умершей души из одного тела в другое. Однако оккультистское учение о реинкарнации уже крепко засело в сознании многих людей. Хотя мы с почтением относимся к опыту других религий в отношении смерти. Они бывают и очень сходны даже с христианским опытом, потому что везде и повсюду религиозно люди относились благоговейно к смерти. И вот в чем выражается это благоговейное отношение к смерти в нашем православном опыте?
0: Да, к смерти, конечно, всякая религия и вообще всякая сознательная человеческая жизнь – требует отношения почтительного, уважительного. И в этом глубокие, как бы, онтологические корни вот этой памяти о том, что некогда человечество было бессмертно, и только грехопадение, через которое в мир вошел грех и грехом смерть, разрушило это бессмертие, обрекло нас на смерть и тление. И поэтому уважение к самой смерти есть человеческое сознание своей тщеты, та правда жизни, которой наилучшим образом ощущается наше положение изгнанников. То есть человек находится в ссылке. Ясно об этом говорит, конечно, Библия, но и все остальные религии в какой-то степени эту истину сохраняют.
1: Да, мы здесь странники только.
0: Как бы ни хороша была наша ссылка, но это все-таки не отчий дом. А отчий дом – это то место, где же несть болезни, не печали, но жизнь бесконечная. И, конечно, всякого отходящего в этот отчий дом нужно провожать с почестями, достойно. И так было тысячелетиями существования вообще человека на Земле. Однако в последнее время это как раз поменялось в силу вот тех секулярных процессов и общего отпадения от веры вообще. И я хочу обратить внимание в связи с вопросом о почтительном отношении к смерти, обратить внимание на состояние наших кладбищ. Какой-то мыслитель современности сказал: лучше всего я чувствую дух народа, когда бываю на его кладбищах.
1: Совершенно верное замечание. Я тоже люблю и обязательно хожу, когда бываю в других странах, на кладбище. Очень хорошо выражает.
0: Да, действительно, народа. Действительно, там ощущаются какие-то вот корни нации, какая-то пуповина, связывающая его с теми древними представлениями его предков. И вот и Александр Сергеевич Пушкин любил отправляться на кладбище. Это он описал в своем Каменноостровском цикле, и посещал он кладбище, известное нам ныне несуществующее, кладбище в Новой деревне. «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные редком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах, о добродетелях, о службе и чинах, по старым рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут зеваючи жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли все наводят, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть добежать. Вот пример городской, уже секулярной страницы в нашей теме, теме смерти. Действительно, XIX век, хотя и не был до такой степени апостасийный, как нынешний век, и тем не менее верно подмечено в этом стихотворении, что смерть уже представляется чем-то обыденным, вернее, совершенно лишенным духовного своего содержания. Гробницы, могилы являются продолжением того тщеславия земного и человеческого, коим души усопших тешились в жизни земной. И воистину только уныние может вызвать состояние такого кладбища. Злое уныние, хоть плюнуть добежать. И дальше Александр Сергеевич переносится в глушь, вдаль от столичного города. «Но как же любо мне осеннюю порою в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, к ним ночью темную не лезет бледный вор, близ камней вековых, покрытых желтым мхом, проходит селянин с молитвой и со вздохом. На место праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя». Вот действительно есть сравнение очень поучительное для нас, гениальным пером отмеченное. А что сейчас мы можем сказать? Не говоря уж об этом кладбище в Новой деревне, которое исчезло и превратилось в парк. Там, слава богу, осталась церковь Благовещения, вот ротонда, которую сейчас начинают восстанавливать. Но это продолжение вот того начала секулярного, безбожного отношения к смерти, когда мы видим, например, на Охтинском кладбище, которое отчасти загнано под шоссе, а отчасти отдано волейбольной площадке. Вот прямая связь отношения к смерти. То есть смерть должна быть запретной темой. Она должна исчезнуть просто из сознания современных людей. Что тут следует еще отметить? Пожалуй, интересно, как отражается это изменение в понимании смерти, вот именно духовному отношению к таинству смерти, в бытовой и обрядовой стороне жизни.
1: Ну, вы уже обратили внимание на то, как изменились и наши кладбища. Действительно, разительный контраст. И в результате вот это обмерщвление жизни, удаление людей от Бога, именно за последние полтора века, Пушкин уже заметил начало этого процесса, изменилось отношение людей к смерти. В нем появились вот не только эти материалистические оккультные элементы, которые для многих стали определяющими, да и самих христиан стало все больше ослабевать благоговейное отношение к смерти, священное, и под влиянием вот этого безбожного мира распространяться суеверный страх перед ней, что привело к сильнейшему изменению чисто обрядовой бытовой стороны, которая в России всегда вот сопровождала, мы знаем это хорошо и по литературе, и вы только что прочли нам Бунина прекрасный отрывок. Всегда близкие, называющие себя верующими люди, звали тогда священника к умирающему человеку для последнего исповеди и причастия. А сейчас всегда ли это бывает, отец Алексей?
0: Нет, к сожалению, призывают в последний момент, в лучшем случае.
1: В лучшем только случае.
0: Да, к человеку, который никогда не был на исповеди. Есть даже сомнения, крещен ли был. Но вот люди, тоже охваченные каким-то духовным вдруг предчувствием, что ли, может быть, для них отверзается в этот момент что-то. Они зовут священника. Но что может священник сделать? Прочесть только молитву на разрешение души и тела. Потому что этого человека и причастить нельзя, зачастую он уже в агонии, неестественно поисповедовать, сознание уже затуманено у такого человека.
1: А всегда ли над ним потом псалтирь читают, как положено было во всех русских домах? Нет, вы знаете, поскорее стараются избавиться от умершего, а если он скончался дома, а еще чаще отправить его умирающего в больницу, где обычно он кончается, не видя ни близких вокруг себя, ни священника, ни духовного утешения, и уж не говоря, конечно, о святых тайнах. Сейчас у нас стали появляться, к счастью, в больницах часовни, приходить священник, но в больницах умирает все больше и больше людей. Почти 70-80% в городах, ну, в деревнях, к счастью, меньше.
0: Да, и они даже и одиночеству-то не предоставлены. Они окружены такими же больными людьми, которые на своих кроватях в ужасе созерцают умирание незнакомого им человека. Конечно, эта обстановка не самая подходящая для великого таинства.
1: Да и потом, ведь сейчас очень часто момент смерти стал определяться врачами. У нас, к счастью, можно даже сказать, аппаратуры нет такой совершенной, как которая есть на Западе или в Соединенных Штатах, которая позволяет очень долго поддерживать жизненную деятельность безнадежно больных, которые уже в коме просто, без сознания. А отключить эту аппаратуру и дать умереть человеку определяет врач или же близкие.
0: Или адвокат.
1: Или адвокат даже. То же самое относится и к прерыванию жизни сильно страдающих людей с помощью смертоносного укола, так? Вот эта эвтаназия, как называют подобное человекоубийство, это и есть человекоубийство. Теперь, например, в Голландии уже признано законом и позволяется делать врачу, как он сочтет нужным. А вот многие ли служат у нас панихиды по усопшим на 3-й, 9-й, 20-е дни?
0: Да, родительские субботы.
1: Остался вот лишь только 40-й день, да и то часто в связи с поминками. Никто не обмывает и не облачает покойника дома, а делают это чужие люди в морге, которым велят даже часто навести косметику, чтобы удалить с лица родного человека печать смерти. Не спрашивая родных, врачи-патологоанатомы производят вскрытие, чтобы ради науки или медицинской статистики выяснить причину смерти. А эта операция вообще ведь недопустима для христианина. Не так ли, отец Алексей?
0: Да уж, конечно, вмешательство такое в храм Духа Святаго, как именуется плоть, священное писание, тело, то есть останки, мощи. Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это не значит, что внешний человек должен быть презираем.
1: Да и расчленяем так даже. Там же расчленяется человек. И вот еще на моей памяти в 50-е годы в городе можно было увидеть дроги или пышный катафалк, на котором на кладбище пешком и подчас даже через полгорода близкие и друзья сопровождали гроб. Оркестр играл траурные марши, на подушечках несли награду умершего, за ними венки. И прохожие даже снимали шапки, а кое-кто и крестился в виде погребальной колесницы. И уж всякий, конечно, задумывался, хоть на мгновение, придет ведь и мой час. А что мы видим теперь? Из запущенного полусырого морга, где часто происходит и последнее прощание, гроб запихивают в обшарпанный автобус, где он сиротливо стоит на грязном полу. И автобус на полной скорости мчится на кладбище или в крематорий. Только узкая черная полоса на борту машины говорит, что в нем покойник. Шофер автобуса одет, как обычно, ведет себя без всякого ощущения того, в чем он участвует. Хорошо, если он везет на кладбище, а эти 30 случаев, как говорит статистика, из 100, в крематории. Хотя ведь еще до революции, не так ли, отец Алексей, было Русской Православной Церковью особым разъяснением указана недопустимость по всем правилам по учению кремирования для православных верующих.
0: А зарубежная церковь недавно издала такое окружное послание, постановление, что человек, который завещал себя сжечь в крематории, не отпевается.
1: Но так? Это согласно правилам православной церкви. Но ведь большевики стали усиленно насаждать вот этот языческий и протестантский обычай кремации, который сегодня воспринимается даже многими как христианская норма. Неохотно согласилась с этим обычаем и церковь, приняв чисто мирские доводы. Хоронить дорого, кладбище далеко и трудно его посещать, родные настаивают на кремации и так далее. И священники ведь стали, увы, отпевать назначенных кремирования, причем порой в самом крематории. Есть такая практика?
0: Есть.
1: Для наших ведь православных предков это бы все выглядело невиданным кощунством и святотатством. А сейчас стали отпевать при похоронах чаще. Хотя, конечно, уже все-таки распространяется у нас православные обычаи, слава богу. Но ведь существует и гражданская панихида, она не отмерла. И вот, например, знаменитую балерину Галину Уланову, я, к сожалению, узнал, ее даже не отпевали, так и умерла.
0: Причем многие говорят, что якобы нигде не оговорено в священных установлениях и канонах церкви, что нельзя кремировать. Да, действительно, как будто мы в Священном Писании не встречаем таких указаний. Но сама символика погребения, если мы вспомним первое послание Коринфянам апостола Павла, где сказано, что безрассудный то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Этот символ, конечно, ясно нам говорит, что мы должны предавать тело земле, а не сжигать это зерно будущей жизни.
1: Конечно, из земли ты выйдешь, и в землю отыдешь.
0: Да, Богу возможно все, Он и всех сгоревших, и утонувших восстановит в день суда страшного. Но мы должны быть внимательны и послушливы тем символам Священного Писания, которым оно, по сути дела, и говорит с нами.
1: А вот что получается теперь, что вместо дорогой могилы с крестом, белая урна с пеплом, которую подхоранивают, это новое слово, в могилу близких, а иногда и держат и дома. И как-то само собой получается уже, что сожженного реже вспоминают и реже о нем молятся. А уж трауру и давно перестали носить по усопшему. Хорошо, если в день похорон оденутся в черные. Остались, правда, еще соболезнования, поминки, посещение кладбища в Троицу, да и свечка на кону. А большинство не помнит, что в годовщину кончины, в день ангела усопшего, надо служить по нему панихиду, обязательно поминать в своей келейной церковной молитве. Хорошо, что еще сохранилась любовь к могилкам вот у нас, у русских людей из народа. Но сколько вот запущенных могил, вы сами сказали, можно было увидеть на кладбище, которые похоронены не 20, не 30, а всего 5 лет назад. И много ли молодых лиц, внуков и правнуков погребенных мы увидим мы у этих могил? К сожалению, похороны человека утратили свое видимое общественное значение. Хотя гроб привозят и теперь на место работы, и коллеги умершего участвуют в похоронах. Это, кстати, обычай существует у нас из социалистического прошлого, и на Западе он совершенно неизвестен. Ибо похороны максимально скрываются в городе, не должны обращать на себя внимания. Смерть, горе и траур скрываются как нечто общественно неприемлемое, постыдное, потому подавляется как нарушающий привычный ход жизни. Общество не выносит больше вида всего, что имеет отношение к смерти. Ни зрелища мертвого тела, ни вида плачущих близких, ни этого горя откровенно личного. Вокруг таких людей создается пустота, и она тем сильнее, чем человек старше. Им больше, этим людям старшим, не с кем говорить, единственное для них важным, об усопшем. И остается только желать, чтобы Господь раньше позвал их себе. Таков вот этот страшный итог 20 века, век богоотступничества и вызова к Богу.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу из архива радио протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, далее жития святаго мученика Солохона, преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, праведного Ионы Одесского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий. Страницы дневника православного священника». Передача из цикла «День в истории России». Слово о Троицкой родительской субботе. Затем душеполезное чтение из книги иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». И передача Владимира Алексеевича Михайлова из школы «Трезвение» на тему «К вопросу о здоровье, болезнях и смерти». Детская передача продолжит нашу программу, а завершит ее беседа протоиерея Алексея Масюка и церковного историка и публициста Виктора Васильевича Антонова на тему «О смерти».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Он пришел для того, чтобы мы не только телом были живы, но и душа. Жива будет душа моя и восхвалится. Да душа бывает часто у человека мертвые. Помните, когда Господь говорит братьям, которые хотели апостолы идти погребти отца, Он сказал: «Оставьте мертвые, погребайте своих мертвецов». А почему? Не была еще жива душа у этих людей. И только живая душа чувствует любовь Христову. Она должна быть полностью предана Господу Иисусу Христу, тогда она жива. Часто мы говорим, что батюшка, у нас хладность на сердце, душа наша голодная. Почему? Потому что мы не живем с Богом и в Боге. А Бог есть что? Любовь. Пребывая в любви, у Бога что? Пребывает. Вот видите, возлюбленный. Если мы не имеем любви, значит, наша душа мертвая. И мы не находимся в любви Божией. И вот здесь я хотел бы вам открыть великую милость Божью падшему человеку. Как мы должны стараться усердно жить и любить Господа. Апостол Петр в первом послании 4 главы 8 стих говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Видите, возлюбленные? Мы часто говорим, что Бога люблю, а брата что?
3: Ненавижу.
2: Это и искренняя любовь или нет?
3: Нет.
2: Не искренняя. Бог не ищет такой любви. Он ищет искреннюю любовь. И Он говорит: «Чадо, дай мне твое что?
3: Сердце».
2: И если мы отдаем сердце, наполненной любовью Христовой и наполненной любовью к ближнему, значит, мы живы и в Боге пребываем. Но когда наша душа мертва, не тянется к Богу и к ближнему, значит, мы отсталые и не нуждаемся той великой милости, о которой говорит Господь. Любовь Божия, как любовь совершенная, ведет нас к высшему благу, желает нас прежде всего достижения и достигнуть цели, указанной Господом. Итак, вот о какой любви говорит апостол Петр, называя ее усердную, призывая нас к возрастанию в ней, то есть к развитию ее в себе. Вот видите, возлюбленные, как ребенок с детства привязывается любовью к матери, любовью, что она согревает его, питается сами своими, оберегает его от ушибов, от всего. И он сохраняет эту любовь к матери. И редко сын или дочь бесчинствует, вот как сейчас. Дочери оставляют родителей или сыновья и ни во что не ставят своих родителей. Это, может быть, отчасти чем-то и мы виноваты, взрослые, потому что не дали той любви, той закалки, о которой говорит Господь, вот, той закваски, о которой говорит Господь апостолам. Вот. Поэтому любовь мы должны всегда дрежь с детства уже охранять, любовью Христовой и всегда соединять. Усердная любовь, значит, которая долготерпит, не раздражается, не ищет своего, всего надеется, все переносит и все покрывает, говорит апостол Павел к Коринфянам. Христианская любовь не мечта идеалиста или теория философа, она действительность, и жизнь должна быть всецело пропитана ею, не в чувстве только, но и в деле. Каким же образом мы можем возрастить любовь? Силой сделать это невозможно. Ну, действительно, как можно заставить человека, чтобы он любил меня? Это мы должны действительно завоевать эту любовь. Поэтому это не берется силой любовь, а чем? Благодатью. Каким же образом мы можем возрастать в любви? Силой сделать это невозможно. Сила, напротив, убивает любовь. Любовь так же, как и вдохновение, не может быть вызвано нами самими. Она образом мы можем возрастать в любви. Силой сделать это невозможно. Сила, напротив, убивает любовь. Любовь так же, как и вдохновение, не может быть вызвана нами самими. Она приходит извне, то есть свыше.